намиккараагума таакко илигиюккит ангиқарсимава. Чаакуулаппулунгалуу